0: Tu camino suena diferente. Súbele el volumen a tus mejores recuerdos. En Ruta Norte FM.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового устройства.